Завтра на экшн-брюшню, а мы бы в экшн-брюшню. Завтра на экшн-брюшню, а мы бы в экшн-брюшню.